из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может,

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Две трети семей Латвии с трудом сводят концы с концами. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: 66,8% опрошенных семей с трудом сводят концы с концами, говорится в подготовленном Министерством благосостояния информационном докладе о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 34,4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями. 20,1% с трудом. 12,3% подтвердили, что это доставляет им большие трудности. В свою очередь, 29,6% респондентов указали, что их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей. От 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгале довольна примерно половина опрошенных, 50,3% и 51,1% соответственно. В Рижском регионе, Земгале и Курзаме, этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. У 32% семей доход составляет от 1000 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы. В целом 82,4% респондентов поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми. Среди мер поддержки респонденты чаще всего пользовались поддержкой самоуправлений. Это указали 12,6% опрошенных. Государственным семейным пособием пользовались 11,1%. Поддержкой по месту работы 9,6%. Удостоверением почетная семья 8,6% респондентов. Использование остальных мер было менее активным, что авторы оценки объясняют их более узкой и специфической целевой аудиторией. Из возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах, которое поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также были оценены возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким, более широкая жилищная поддержка семей с детьми и право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки также было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди, местами возможно гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8, местами на побережье и под грозовыми облаками порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Здравствуйте, друзья! Доброе утро вам всем! Понедельник наступил, сегодня 21 сентября, и мы начинаем программу «Доброе утро». Ближайшие 5 утр будем встречать вместе. Ну и, слава богу, жизнь продолжается, все хорошо. День бананов. Сегодня в США отмечается день мини-гольфа, также день печенья с орехом пекан. Где-то в мире отмечается день поиска сказок в гостях у сказки. Помните такую программу нашего детства? День без выбросов сегодня, Всемирный день благодарности. Также сегодня Международный день мира. Тоже очень хороший праздник. Знаете, в этом слове как-то, по-моему, все Все полностью очень глобальное событие. И, значит, многие другие события, в частности, Рождество Пресвятой Богородицы или Осенины, или Осенины, как правильно сказать, не знаю, но, наверное, Осенина, слово «осень», судя по всему, это православный праздник, о котором мы поговорим более подробно в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта. А пока здравствуйте всем. У микрофона Кирилл Низовцев. В ближайшие три часа будем вместе на Авторадио Латвии в проекте «Доброе утро». Сегодня 21 сентября. Осень постепенно набирает обороты, и кое-где, вот я проезжал в выходные, вы знаете, деревья уже поменяли цвет, и вот зелень такая, переходящая в желтизну, и даже в такое багровое уже очень красиво, особенно вкупе с таким уже холодным немножко, но голубым небом, но это тогда, когда хорошая погода, а когда дождь, конечно, и мрачное небо, уже совсем по-другому все смотрится. Ну, вообще, в общем-то, переживем и это, уж не знаю, какая погода будет дальше, понятное дело, что будет идти все к холодам и к зиме, но, тем не менее, и в зиму тоже найдем чем заняться, правда же? Правда. Вот, поэтому каждый день прекрасен, мы каждому дню радуемся, и эту программу тоже начинаем с улыбкой на лице. Всем здравствуйте, доброе утро, мы начинаем с улыбкой на лице. Поехали, вперед!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Такая актуальная тема в последнее время. Тема яблок, их очень много, говорят, уродилось этой осенью и будет еще. Значит, осенью жители Латвии начинают вывозить в лес яблоки, ветки, листья и другие садовые отходы. Однако такая уборка может серьезно навредить природе и обернуться штрафом. С наступлением осени в лесах у дорог на опушках все чаще появляются кучи садовых отходов. Яблоки, остатки овощей, сорняки, ветки, листья. В Латвии с Валстмежи напоминают, что выбрасывать биологические отходы в лес запрещено. Компания отмечает, что этой осенью столкнулись с необычайно большим количеством яблок, которые люди выбрасывают в лесу и возле дорог. По словам специалиста конторы по лесному хозяйству, специалист Татьяна Исаки, ошибочно считать, что органические отходы не представляют опасности для природы. Вместе с садовыми отходами в лес могут попасть инвазивные виды растений, садовые вредители, болезни растений, которые представляют серьезную угрозу для лесной экосистемы. Кроме того, выброшенные фрукты, овощи привлекают диких животных в места, где в естественных условиях они обычно не находятся. Подчеркивается, что подкормку диких животных лучше доверять охотничьим коллективам, которые знают соответствующие требования и правила. В компании также напоминают об ответственности за незаконный выброс отходов. Согласно части 2 статьи 43 закона об управлении отходами, за нарушение правил обращения с отходами, в том числе за выброс биологических отходов в непредназначенные для этого места, предусмотрен денежный штраф. И, внимание, штраф вот такого размера. Для физлиц это предупреждение или штраф от 70 до 1000 евро, для юрлиц штраф от 50 до 560 штрафных единиц, а это, внимание, от уже 250 до 2800 евро. Таким образом, оставленные в лесу яблоки, ветки, листья или другие садовые отходы могут не только навредить природе, но и, в общем-то, опустошить ваш кошелек. И еще кое-что из мира штрафов. Значит, более 2500 человек уже потребовали компенсацию после утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения. Однако конкретную сумму получить непросто. Один из адвокатов объяснил, что именно придется доказывать, значит, пострадавшим. Значит, чтобы был моральный ущерб, на практике необходимо установить три обстоятельства. Сам факт нарушения: должно быть установлено, что требования законодательства о защите данных действительно не были соблюдены. Значит, в случае ЦСДД это должно стать предметом проверки госинспекции по защите данных. Возникает второй вопрос. Теперь это причинно-следственная связь между ним и конкретным ущербом человека. Нужно доказать, что бессонница по ночам или еще что-то связано именно с этой утечкой данных. Третий этап. Значит, самое сложное, необходимо определить, насколько серьезными были переживания человека, да. Значит, амплитуда чрезвычайно широкая, говорит адвокат. И говоря о возможных выплатах, он сослался в том числе и на закон о возмещении ущерба, причиненного учреждениями госуправления. Закон предусматривает разные формы возмещения, от извинений до денежной компенсации. При меньшем размере ущерба выплата может составлять до 7 тысяч евро, а при большом до 10 тысяч евро. Значит, при этом он подчеркнул, что эти суммы не означают автоматически, что каждый пострадавший от утечки может рассчитывать на соответствующую выплату. Значит, заранее определить, сколько кто получит и получит ли вообще, в общем-то, невозможно. И я сейчас объявлю, это адвокат, которого зовут Салвадис Варпинш. А то услышит, скажет, мои слова, значит, цитирует, а меня не называют. Вот такая вот история. Так что, если вы пострадали, вы тоже можете обратиться в правоохранительные органы. Друзья мои, но я все-таки желаю всем вам, чтобы штрафов в вашей жизни было как можно меньше, либо не было вообще. А для этого, ну, два варианта. Либо не нарушать правила, существующие законы, либо нарушать, но не попадаться. Какой выберете вы, решать вам, ну, или вашей, в общем-то, судьбе, да? Ну, шутка, конечно, я шучу, естественно, не подумайте ничего дурного. Я хочу, чтобы вы не нарушали правила закона, все будет хорошо. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Мебель-шоу-сервис ЛВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perros пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perros. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: В театре Чехова будет...
3: Тише!
2: Что такое?
3: По-русски об искусстве нельзя.
2: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
3: Что еще ты мне не скажешь?
2: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Калнаня.
3: Один за всех.
2: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
3: Цитаты и стихи можно.
4: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
3: Понравилось?
2: Поэт.
3: Где встретимся?
2: Встретимся в Чехове.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.lv.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Прогноз на сегодня. Овны. Положение светила располагает к карьерному росту. Крайне нежелательно уходить в отпуск в этот день. Необходимо проявлять себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои профессиональные качества и желание развиваться. Тельцы.

0: подходящий день для любых начинаний, особенно ремонта или путешествий. Тельцам будет сложно решиться на перемены. Повышенная тревожность, неуверенность в своих силах – то, с чем придется бороться. Близнецы. Вероятные изменения в отношениях в коллективе. Близнецам нужно быть сдержаннее, меньше общаться с людьми, которых они мало знают. Вечером могут посетить идеи, как реализовать свои амбиции, проводить время на свежем воздухе. Раки. Проведите день в комфортном режиме, чтобы избежать проблем со стороны здоровья. Можно строить планы, они окажутся удачными, приведут к успеху. Львы. Могут возникнуть трудности и преграды в делах. Чтобы их преодолеть, вам надо быть настойчивее. Привлекайте помощников, задействуйте свой природный шарм, умение организовать людей. Дева. Хороший день возможен, если проявить активность и заинтересованность. Медлительные девы могут наделать ошибок в работе, поссориться из-за недоразумения с близким человеком. Совет. Составить список дел, найти время для спорта и встречи с друзьями. Весы. Если вы планируете что-то новое, самое время освободить для этого нового места. Займитесь уборкой, пересмотрите свой круг общения, уйдите с ненавистной работы. Будьте счастливее. Скорпионы. Важно не перегружаться на работе, быть осторожнее с руководством. Из-за вспыльчивости не исключены проблемы с карьерой и деньгами. Следует заняться медитацией, спа и массаж подойдут. Стрельцы. Активный день, непредвиденные события, неожиданные встречи, нерешенные проблемы. К счастью, положительная энергия станет, значит, способствовать быстрому решению всех трудностей. Козероги. Новые знакомства окажутся полезными. Оставайтесь открытыми для общения. Дела постарайтесь завершить пораньше. После обеда работоспособность низкая. Вечернее свидание подарит незабываемые эмоции и впечатления. Водолеи. Прекрасный день. Совершенно не подходит для работы. Водолеи рассеяны. Могут совершить серьезные ошибки. Хорошо бы взять отгул, съездить куда-нибудь отдохнуть с семьей. Рыбы. Может выдаться нервный день, работать, получать удовольствие от общения с дорогими людьми мешает внутреннее напряжение, эмоциональные перепады. Почувствовать себя лучше поможет употребление большого количества свежих ягод и фруктов. Будьте умеренны в еде, предпочитайте тишину громкой музыки. Облагородит внешний вид вас новая стрижка или завивка. Вот и весь эстетический звездный прогноз.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис ЛВ.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: время.
1: Сегодня в рубрике «То время» поговорим про скейтборд, то самое устройство, тот прибор, да, если можно так выразиться, который появился в нашем детстве.

0: сноуборда, как и корни серфинга, идут из Калифорнии. Лучшие скейтеры проживают именно там. Первые скейтборды выглядели как доски с прикрепленными к ним колесиками. Можно было видеть, как по улицам Калифорнии юные мальчишки, изображая себе серфинг по асфальту, рассекают на этих скейтах. Этим катанием дали название тротуарный серфинг, а по-научному терра-серфинг. Для проведения первых в истории соревнований по скейтбордингу был выбран тихий городок Хирмоза. Состязание проводилось в одной из местных школ, а первое национальное соревнование прошло в 1965-м. Скейтборд все больше распространялся по миру, однако, так же, как в Америке, он не был популярен нигде. Ричард Стивенсон сделал скейтборду хвост. Появившуюся теперь заднюю часть назвали «киктейл». Введенное новшество гораздо упростило катание на скейте, что позволило увеличить количество всевозможных трюков. А в 1971-м Стивенсоном были изобретены слои для скейта. Колесо для скейта из полиуретана было придумано Фрэнком Несворти. Распространялись скейтборды на ура, только в Америке было продано 40 миллионов экземпляров. Значит, потом был переломный момент. Вот, например, Алану Гелфанду, любителю скейтов из Флориды, удалось придумать новый трюк – прыжок без руки, который назвали «Олли». Это самый базовый прием в настоящее время, на нем основаны многие трюки на скейте. И далее, в связи с возникающими тяжелыми травмами, на скейтборд установили запрет. В Америке все скейт-парки в середине 80-х были закрыты. В некоторых местах скейтборд даже стал противозаконным, однако ему удалось вернуться вновь. Одежда скейтеров теперь стала другой. Значит, серфинговую одежду заменили длинными майками и джинсами. Сильно изменился и стиль скейтбордиста, музыка и стал хип-хоп. И в наши дни самым распространенным видом спорта среди экстремальных видов является именно скейтборд. Сразу хочется какую-нибудь композицию 50 Cent вспомнить. Друзья мои, вот такая рубрика сегодня. Интересно.
1: То время.

0: Реклама.
1: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijā.

0: из последних новостей.
1: Почти две трети семей в Латвии признаются, что с трудом сводят концы с концами. Особенно сложная ситуация остается в Латгале. Среди наиболее востребованных новых мер поддержки жители назвали бесплатное питание для детей. 67 почти процентов опрошенных семей сказали, что им удается с трудом свести концы с концами. Это Минблаг такой отчет дал о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 34% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями, 20% с трудом, 12% подтвердили, что это доставляет большие трудности, а 29,6% указали, что в их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей, от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семьи является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов в Риге и Латгале. Довольна была примерно половина опрошенных, это 50,3% и 51,1% соответственно. А в Рижском регионе Земгал и Курзам этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса около 30% указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. Семьи. Значит, у 32% от 1000 до 2 на семью, а доходы свыше 2000 указали 19,6% опрошенных, а 19,7% решили не раскрывать карты. Значит, 82% поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми, и среди мер поддержки чаще всего пользовались поддержкой, значит, самоуправлений. 12% госсемейное пособие, чуть меньше, поддержка по месту работы еще меньше, удостоверение почетная семья, 8% использование остальных мер было менее активным. Автор оценки объясняет более узкой специфической целевой аудитории. Из возможных новых мер наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах. Поддержали почти 85% опрошенных. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов 82% почти поддержали. Высоко были оценены также возможности оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близкими. Более широкая жилищная поддержка семей с детьми. Право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. Опрос проводился, кстати, зимой. В нем приняло участие 300 постоянных жителей Латвии. Ну и, в общем-то, тут же комментарий, значит, один из них: достаточно подойти к социальным домам, посмотреть, какие автомобили там припаркованы. Ну, имеется в виду, что хорошие или плохие, я немножко не могу понять. Ну, наверное, судя по всему, хорошие автомобили у тех людей, кто работает в социальных домах. Ну, вообще в Латвии с автомобилями нет проблем, судя по всему. В Латвии преимущественно уже, по-моему, новые автомобили, неважно какой марки. Сейчас, по-моему, все плюс-минус, те, кто продается в Латвии, очень неплохо выглядят и неплохо их делают. Ну, вы знаете, я вот буквально в выходные ехал с одним таксистом, с моим знакомым, значит, и что там разговаривали, значит, как жить. А может, всю ночь не торопить, да, как быть, и все сначала повторить. Вот сразу песня эта вспомнилась. Вот, он говорит, что чтобы, значит, жить нормально, нужно зарабатывать одному человеку примерно 3000 евро. И, значит, партнеру, ну, то есть, допустим, жене, ну, говорит, ну, можно чуть меньше. То есть, чтобы в общей сложности было 5, и тогда будет неплохо. При этом он не живет в столице, он живет, значит, в маленьком городке. Я послушал, я говорю, слушай, да, ты прав, я считаю, что это правда, да. Вот так, чтобы спокойно, легко, не напрягаясь, не шикуя, но не напрягаясь, такие деньги. Поэтому, когда я слышу про 1000 евро, я, честно говоря, не знаю, как на эти деньги можно прожить, особенно всей семье. Это мало реально. Хотя, конечно, скажу честно, действительно, зачастую деньги улетают на всякую ерунду, от которой можно вполне отказаться, и можно включить голову и немножко какие-то деньги где-то в общем и целом сэкономить. Вот такая система, такая история, друзья. Я желаю вам финансового благополучия, желаю вам радоваться жизни, потому что я знаю, сам по себе такое бывает периодически, что, значит, когда нет финансов, когда не поют романсы, конечно, и как-то жизнь уже не кажется такой радостной. Вот. Поэтому, в принципе, это все напрямую связано. Но, однако, без денег жизнь тоже наверняка может быть. Вот, главное иметь все-таки какую-то, так сказать, силу своего характера. Вот. Всем вам удачи. Ну, сами понимаете, чего пожелаю. Финансового благополучия еще раз. И мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. В этом году параллельно с учебой работают 60% студентов. 40% работают полный рабочий день, 20% неполный. Для сравнения, в прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году 76%. Чаще всего работают студенты старше 26 лет, магистранты, те, у кого уже есть высшее образование, студенты-заочники, а также те, чей личный доход превышает 600 евро в месяц. В свою очередь, более молодые студенты и студенты очных программ бакалавриата реже совмещают работу с учебой. Половина работающих студентов трудоустроены по своей специальности. Такая связь чаще наблюдается у магистрантов, а также у тех, кто планирует закончить учебу в течение ближайшего года.
3: Про работу.
2: Граница между работой и личной жизнью становится все менее заметной. Более 3/4 работников в Латвии признались, что занимаются личными делами в течение рабочего дня. Чаще всего речь идет не о развлечениях, а о визитах к врачам и других вопросах, связанных со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по подбору персонала «Алма Карьер Латвия». Согласно исследованию, 76% опрошенных так или иначе решают личные вопросы в рабочее время. При этом 44% считают свою работу достаточно гибкой, чтобы совмещать рабочие обязанности с небольшими личными делами. Еще 32% говорят, что такая возможность зависит от загруженности конкретного периода. У 24% работников подобной свободы практически нет. Самая распространенная причина отвлечься от работы – здоровье. 70% рассказали, что в рабочее время посещают врача или решают другие медицинские вопросы. Кроме того, 47% читают или пишут личные электронные письма, 30% заходят в социальные сети, 28% занимаются вопросами, связанными с детьми, например, отвозят их в детский сад, школу или на занятия, 23% совершают покупки в интернете, 20% планируют поездки или делают бронирование, 18% решают бытовые вопросы, например, организуют уборку или ремонт, 16% отправляются за покупками в обычные магазины, при этом речь не всегда идет о нескольких минутах, 53% опрошенных заявили, что тратят на личные дела от 1 до 2 часов в течение рабочего дня. Другие отметили, что в общей сложности посвящают им несколько часов в неделю. В CV.lv считают, что результаты отражают изменения самой модели трудовых отношений. Во многих компаниях фактически действует негласное правило. Сотрудник может решить небольшой личный вопрос в рабочее время, если это не мешает выполнению его обязанностей.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди, местами возможно гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8, местами на побережье и под грозовыми облаками порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце, временами возможен дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия. Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Доброе утро, друзья. Второй час программы начинается. У микрофона Кирилл Низовцев. 21 сентября, понедельник, на календаре. И сегодня праздник под названием Рождество Пресвятой Богородицы. В народном календаре он связан с окончанием полевых работ и приходом осени. События отмечали шумно, с песнями, танцами, играми. По традиции люди благодарили в этот день Богородицу за собранный урожай. На заре женщины собирались в водоемы, встречали осень хлебом и киселем. Старшая держала каравай, а молодые вокруг нее водили хоровод и пели песни. Затем хлеб разламывали, раздавали присутствующим. Чем по приходу домой они кормили им скотину. Было принято в этот день навещать новобрачных. Молодая хозяйка после богатого угощения гостей хвасталась женщинам своим новым домом и хозяйством, а супруг показывал мужчинам свои владения и делился планами на жизнь. Гости хвалили молодых и давали им полезные советы. Вообще, отличный праздник. Вот, только надо добавить еще, что, чтобы хозяйка хвасталась перед гостями своим мужчиной. Вот это вот тоже очень важно. который что-то хорошее сделал для их дома. Вообще, вы знаете, очень классно, когда ты что-то сделал, не знаю, там, построил дом, отремонтировал квартиру, не знаю, ванную комнату там улучшил, и к тебе пришли гости, которые тоже, в общем-то, с такими же, можно сказать, схожими интересами, которые уже это сделали, или их собираются делать, или вот уже сейчас в процессе, вот, и они смотрят, и, вы знаете, вот, без всякой зависти искренне оценивают это, смотрят плюсы, минусы, какие-то фишечки, какие-то моментики могут оценить, что-то сказать, какое-то экспертное мнение высказать. Вот я вот честно кайфую от этого, когда я прихожу к кому-то и тоже, значит, свои комментарии, не всегда, которые людям нравятся, кстати, отвешиваю, вот, но я всегда делаю сносочку, что я не завидую, я не хочу никого там похитить, я просто действительно там на основе своего опыта могу что-то сказать, а человек, может быть, на основе своего, когда ко мне придет в гости, что-то скажет. Вот такая история. В общем, ладно, о ремонте поговорили, о хвастовстве и зависти тоже. Это программа «Доброе утро», у нас здесь не принято ни хвастаться, ни завидовать. До 10 утра будем вместе. Мы готовы продолжать, друзья мои, всем большой привет. Поехали, вперед.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Прогноз на сегодня. Овны. Положение светила располагает к карьерному росту. Крайне нежелательно уходить в отпуск в этот день. Необходимо проявлять себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои профессиональные качества и желание развиваться. Тельцы. Подходящий день для любых начинаний, особенно ремонта или путешествий. Тельцам будет сложно решиться на перемены. Повышенная тревожность, неуверенность в своих силах. То, с чем придется бороться. Близнецы. Вероятные изменения в отношениях в коллективе. Близнецам нужно быть сдержаннее, меньше общаться с людьми, которых они мало знают. Вечером могут посетить идеи, как реализовать свои амбиции, проводить время на свежем воздухе. Раки. Проведите день в комфортном режиме, чтобы избежать проблем со стороны здоровья. Можно строить планы, они окажутся удачными, приведут к успеху. Львы. Могут возникнуть трудности и преграды в делах. Чтобы их преодолеть, вам надо быть настойчивее. Привлекайте помощников, задействуйте свой природный шарм, умение организовать людей. Дева. Хороший день возможен, если проявить активность и заинтересованность. Медлительные девы могут наделать ошибок в работе, поссориться из-за недоразумение с близким человеком. Совет: составить список дел, найти время для спорта и встречи с друзьями. Весы. Если вы планируете что-то новое, самое время освободить для этого нового места. Займитесь уборкой, пересмотрите свой круг общения, уйдите с ненавистной работы. Будьте счастливее. Скорпионы. Важно не перегружаться на работе, быть осторожнее с руководством. Из-за вспыльчивости не исключены проблемы с карьерой и деньгами. Следует заняться медитацией, спа и массаж подойдут. Стрельцы. Активный день, непредвиденные события, неожиданные встречи, нерешенные проблемы. К счастью, положительная энергия станет, значит, способствовать быстрому решению всех трудностей. Козероги. Новые знакомства окажутся полезными. Оставайтесь открытыми для общения. Дела постарайтесь завершить пораньше. После обеда работоспособность низкая. Вечернее свидание подарит незабываемые эмоции и впечатления. Водолеи. Прекрасный день. Совершенно не подходит для работы. Водолеи рассеяны. Могут совершить серьезные ошибки. Хорошо бы взять отгул, съездить куда-нибудь отдохнуть с семьей. Рыбы. Может выдаться нервный день. Работать, получать удовольствие от общения с дорогими людьми мешает внутреннее напряжение, эмоциональные перепады. Почувствовать себя лучше поможет употребление большого количества свежих ягод и фруктов. Будьте умеренны в еде. Предпочитайте тишину громкой музыки. Облагородит внешний вид вас новая стрижка или завивка. Вот и весь эстетический звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Министерство сообщения сравнило латвийские города по показателям безопасности на дорогах за 2025 год. Среди лучших оказалась Рызекне, занявшая третье место. Второе поделили Рига и Юрмала, а самым безопасным городом была признана Лепа. Среди краев лучшие показатели по безопасности у Екапилского, далее идут Ливанский и Алукснинский. Добавлю, что при составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отметим, что годом ранее, в 24-м, самым безопасным городом стал Венспилс. Среди краев первое место занимал Валмерский, однако на сей раз они даже не вошли в тройку. Это все статистика, которая знает все. Мы же находимся в реальных условиях на магистралях и улицах латвийской столицы. Кстати, продолжается неделя безопасности движения под эгидой Roadpol. Акция завершится во вторник перед полуночью. Мы же смотрим, что на рижских дорогах происходит в данный момент. На мониторе 6 баллов, движение активное. Среди лидеров по заторам улица Даугавгривас, Густава Земгалагатва перед Брибес со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита. Здесь по сравнению с прошлой неделей ничего не изменилось. Выбираем оптимальные маршруты и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Пусть понедельник будет легким, а движение безопасным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
7: В театре Чехова будет...
8: Тише!
7: Что такое?
8: По-русски об искусстве нельзя.
7: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
8: Что еще ты мне не скажешь?
7: Что это музыкальный спектакль для всей семьи, режиссер Рейзе Калнене.
8: Один за всех.
7: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
8: Цитаты и стихи можно.
9: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
8: Понравилось?
7: Поэт.
8: Где встретимся?
7: Встретимся в Чехове.
10: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: из последних новостей.
1: Такая актуальная тема в последнее время. Тема яблок, их очень много, говорят, уродилось этой осенью и будет еще. Значит, осенью жители Латвии начинают вывозить в лес яблоки, ветки, листья и другие садовые отходы. Однако такая уборка может серьезно навредить природе и обернуться штрафом. С наступлением осени в лесах, у дорог, на опушках все чаще появляются кучи садовых отходов. Яблоки, остатки овощей, сырники, ветки, листья. В Латвии с Валстмежи напоминают, что выбрасывать биологические отходы в лес строго запрещено. Компания отмечает, что этой осенью столкнулись с необычайно большим количеством яблок, которые люди выбрасывают в лесу и возле дорог. По словам специалиста конторы по лесному хозяйству, специалиста Татьяны Исаки, ошибочно считать, что органические отходы не представляют опасности для природы. Вместе с садовыми отходами в лес могут попасть инвазивные виды растений, садовые вредители, болезни растений, которые представляют серьезную угрозу для лесной экосистемы. Кроме того, выброшенные фрукты, овощи привлекают диких животных в места, где в естественных условиях они обычно не находятся. Подчеркивается, что подкормку диких животных лучше доверять охотничьим коллективам, которые знают соответствующие требования и правила. В компании также напоминают об ответственности за незаконный выброс отходов. Согласно части 2 статьи 43 закона об управлении отходами, за нарушение правил обращения с отходами, в том числе за выброс биологических отходов в непредназначенные для этого места, предусмотрен денежный штраф. И, внимание, штраф вот такого размера. Для физлиц это предупреждение или штраф от 70 до 1000 евро, для юрлиц штраф от 50 до 560 штрафных единиц, а это, внимание, от уже 250 до 2800 евро. Таким образом, оставленные в лесу яблоки, ветки, листья или другие садовые отходы могут не только навредить природе, но и, в общем-то, опустошить ваш кошелек. И еще кое-что из мира штрафов. Значит, более 2500 человек уже потребовали компенсацию после утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения. Однако конкретную сумму получить непросто. Один из адвокатов объяснил, что именно придется доказывать, значит, пострадавшим. Значит, чтобы был моральный ущерб, на практике необходимо установить три обстоятельства. Сам факт нарушения. Должно быть установлено, что требования законодательства о защите данных действительно не были соблюдены. Значит, в случае ЦСДД это должно стать предметом проверки госинспекции по защите данных. Возникает второй вопрос. Теперь это причинно-следственная связь между ним и конкретным ущербом человека. Нужно доказать, что бессонница по ночам или еще что-то связано именно с этой утечкой данных. Третий этап. Значит, самое сложное, необходимо определить, насколько серьезными были переживания человека, да. Значит, амплитуда чрезвычайно широкая, говорит адвокат. И говоря о возможных выплатах, он сослался в том числе и на закон о возмещении ущерба, причиненного учреждениями госуправления. Закон предусматривает разные формы возмещения, от извинений до денежной компенсации. При меньшем размере ущерба выплата может составлять до 7 тысяч евро, а при большом до 10 тысяч евро. Значит, при этом он подчеркнул, что эти суммы не означают автоматически, что каждый пострадавший от утечки может рассчитывать на соответствующую выплату. Значит, заранее определить, сколько кто получит и получит ли вообще, в общем-то, невозможно. И я сейчас объявлю, это адвокат, которого зовут Салвадис Варпинш, а то услышит, скажет, мои слова, значит, цитирует, а меня не называет. Вот такая вот история. Так что, если вы пострадали, вы тоже можете обратиться в правоохранительные органы. Друзья мои, но я все-таки желаю всем вам, чтобы штрафов в вашей жизни было как можно меньше, либо не было вообще. А для этого, ну, два варианта. Либо не нарушать правила, существующие законы, либо нарушать, но не попадаться. Какой выберете вы, решать вам, ну, или вашей, в общем-то, судьбе, да? Ну, шутка, конечно, я шучу, естественно, не подумайте ничего дурного. Я хочу, чтобы вы не нарушали правила, законы, все будет хорошо. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
8: Более 30 лет они покоряют

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.

0: последних новостей.
1: Почти две трети семей в Латвии признаются, что с трудом сводят концы с концами. Особенно сложная ситуация остается в Латгале. Среди наиболее востребованных новых мер поддержки жители назвали бесплатное питание для детей. 67 почти процентов опрошенных семей сказали, что им удается с трудом свести концы с концами. Это Минблаг такой отчет дал о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 3-4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями, 20% с трудом, 12% подтвердили, что это доставляет большие трудности, а 29,6% указали, что в их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей, от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов в Риге и Латгале. Довольна была примерно половина опрошенных, это 50,3% и 51,1% соответственно. А в Рижском регионе Земгале и Курземе этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса около 30% указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. Семьи. Значит, у 32% от 1000 до 2 на семью, а доходы свыше 2000 указали 19,6% опрошенных, а 19,7% решили не раскрывать карты. Значит, 82% поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми, и среди мер поддержки чаще всего пользовались поддержкой, значит, самоуправлений. 12% госсемейное пособие, чуть меньше, поддержка по месту работы еще меньше, удостоверение почетная семья, 8% использование остальных мер было менее активным. Автор оценки объясняет более узкой специфической целевой аудитории. Из возможных новых мер наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах. Поддержали почти 85% опрошенных. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов 82% почти поддержали. Высоко были оценены также возможности оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близкими. Более широкая жилищная поддержка семей с детьми. Право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. Опрос проводился, кстати, зимой. В нем приняло участие 300 постоянных

0: Выходные, ехал с одним таксистом, с моим знакомым, значит, и что там разговаривали, значит, как жить. А может, всю ночь, не торопить, да, как быть, и все сначала повторить. Вот сразу песня эта вспомнилась. Вот, он говорит, что чтобы, значит, жить нормально, нужно зарабатывать одному человеку примерно 3000 евро. И, значит, партнеру, ну, то есть, допустим, жене, ну, говорит, ну, можно чуть меньше. То есть, чтобы в общей сложности было 5, и тогда будет неплохо. При этом он не живет в столице, он живет, значит, в маленьком городке. Я послушал, я говорю, слушай, да, ты прав, я считаю, что это правда, да. Вот так, чтобы спокойно, легко, не напрягаясь, не шикую, но не напрягаясь, такие деньги. Поэтому, когда я слышу про 1000 евро, я, честно говоря, не знаю, как на эти деньги можно прожить, особенно всей семье. Это мало реально. Хотя, конечно, скажу честно, действительно, зачастую деньги улетают на всякую ерунду, от которой можно вполне отказаться, и можно включить голову и немножко какие-то деньги где-то в общем и целом сэкономить. Вот такая система, такая история, друзья. Я желаю вам финансового благополучия, желаю вам радоваться жизни, потому что я знаю, сам по себе такое бывает периодически, что, значит, когда нет финансов, когда они поют романсы, конечно, и как-то жизнь уже не кажется такой радостной. Вот. Поэтому, в принципе, это все напрямую связано. Но, однако, без денег жизнь тоже наверняка может быть. Вот, главное иметь все-таки какую-то, так сказать, силу своего характера. Вот. Всем вам удачи. Ну, сами понимаете, чего пожелаю. Финансового благополучия еще раз. И мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжает разгоняться понедельник, 21 сентября. Час пик в латвийской столице в самом разгаре. Пробки и затуры практически достигли своего утреннего максимума. 7 баллов и 56 затуров. Большинство затруднений от 5 до 10 минут, но есть места

0: где можно оставить и 15, и 20, а то и больше. Как, например, на улице Даугавгривас. Это явный лидер. Далее в Пардаугаве отметим Карля Ульманягатва и участок Лелербескансема и далее Вантовый мост. В других частях города 20-минутная пробка на Круспилс с направлением моста Славу и классика на Густава Земгала-Гатва перед Бриебе со стороны Восточной магистрали. Но это далеко не все сложные места, однако самые затратные по времени. Пришла сводка госполиции за минувшие сутки. 39 ДТП, 5 пострадавших. Но если взять весь уикенд, то с пятницы по воскресенье включительно в Риге произошли 174 аварии, в которых пострадали 22 человека. А это, сами понимаете, много. Будем внимательны, соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АБЦ.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: «То время».
1: Сегодня в рубрике «То время» поговорим про скейтборд. То самое устройство, тот прибор, да, если можно так выразиться, который появился в нашем детстве или в нашей молодости, в нашей юности. Ранее такого не было. И вот, значит, все, по-моему, мальчишки и многие девчонки хотели, чтобы у них тоже были скейтборды. Вот у меня никогда не было и до сих пор нет. Как-то, знаете, перегорел. Своими корнями история скейтборда уходит в далекие 50-е. Появился первый экземпляр доски в 1958-м. Есть мнение, что скейт мог произойти от самоката, если у того снять ручку, но это неверно. Скейтборд произошел от серфинга. Когда серферы не могли заниматься серфингом из-за отсутствия волн, им на помощь приходили скейты. И корни скейтборда, как и корни серфинга, идут из Калифорнии. Лучшие скейтеры проживают именно там. Первые скейтборды выглядели как доски с прикрепленными к ним колесиками. Можно было видеть, как по улицам Калифорнии юные мальчишки, изображая себе серфинг по асфальту, рассекают на этих скейтах. Этим катанием дали название тротуарный серфинг, а по-научному терра-серфинг. Для проведения первых в истории соревнований по скейтбордингу был выбран тихий городок Хирмоза. Состязание проводилось в одной из местных школ, а первое национальное соревнование прошло в 1965-м. Скейтборд все больше распространялся по миру, однако, так же, как в Америке, он не был популярен нигде. Ричард Стивенсон сделал скейтборду хвост. Появившуюся теперь заднюю часть назвали кик-тейл. Введенное новшество гораздо упростило катание на скейте, что позволило увеличить количество всевозможных трюков. А в 1971-м Стивенсоном были изобретены слои для скейта. Колесо для скейта из полиуретана было придумано Фрэнком Несворти. Распространялись скейтборды на ура, только в Америке было продано 40 миллионов экземпляров. Значит, потом был переломный момент. Вот, например, Алану Гелфанду, любителю скейтов из Флориды, удалось придумать новый трюк — прыжок без руки, который назвали Олли. Это самый базовый прием в настоящее время, на нем основаны многие трюки на скейте. И далее, в связи с возникающими тяжелыми травмами, на скейтборд установили запрет. В Америке все скейт-парки в середине 80-х были закрыты. В некоторых местах скейтборд даже стал противозаконным, однако ему удалось вернуться вновь. Одежда скейтеров теперь стала другой. Значит, серфинговую одежду заменили длинными майками и джинсами. Сильно изменился и стиль скейтбордиста, музыкой стал хип-хоп. И в наши дни самым распространенным видом спорта среди экстремальных видов является именно скейтборд. Сразу хочется какую-нибудь композицию 50 Cent вспомнить. Друзья мои, вот такая рубрика сегодня. Интересно.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. 13% жителей Латвии никогда не брали кредит или лизинг. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины, чаще чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего. 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины. 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг.
0: Про исследования.
2: Латвия заняла 9 место в мировом рейтинге стран с самой высокой долей домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть у 37% латвийских семей. Такой же показатель в США. Первое место в топ-10 самых кошачьих стран мира заняла Россия, где кошки живут примерно в 59% домохозяйств. На втором месте Румыния с показателем 48%, на третьем Индонезия с показателем 47%. В десятку также вошли Филиппины 43%, Таиланд 42%, Польша, Новая Зеландия по 41%, США и Латвия по 37%. Замыкает первую десятку Венгрия – 35%. Авторы исследования отмечают, что кошки хорошо подходят для городской жизни. Им требуется меньше пространства, чем собакам, они относительно самостоятельны и могут комфортно жить в квартирах. Эти особенности могут играть важную роль в городах, где люди преимущественно живут в квартирах в серийных домах. Высокие показатели отмечены и в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла 3 место в мировом рейтинге. Филиппины и Таиланд также вошли в первую пятерку. При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество кошек – разные показатели. Страна может иметь большое количество кошек благодаря численности населения, но при этом не входить в число лидеров по доле семей, содержащих этих животных. Исследования ранжируют страны именно по доле домохозяйств, где есть хотя бы одна кошка.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди, местами возможно гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8, местами на побережье и под грозовыми облаками порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце, временами возможен дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия. Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте всем. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем, друзья. До конца этого часа будем вместе. И, вы знаете, ну, всегда жалко расставаться. А с другой стороны, хочется, знаете, расстаться, чтобы встретиться вновь. Потому что каждое расставание сулит новую встречу. И это замечательно. И, вы знаете, так же, как и лето, вот, которое уходит. Очень жалко, очень грустно. Но ты знаешь, что совсем скоро будет новое лето. И к этому нужно готовиться, если ты что-то не сделал в процессе подготовки к прошлому, то, возможно, ты наверстаешь это в следующем году, следующим летом. Но главное, вы знаете, действительно делать это, а не просто говорить, готовиться. В этот день на свет появилась актриса Ольга Остроумова, замечательная. Стивен Кинг, американский писатель, король ужасов. Юрий Лужков, знаменитый политик, в прошлом мэр Москвы, одиозный персонаж и легендарный, я бы сказал. Также в этот день появился на свет Леонард Коэн, канадский поэт, писатель и автор песен. Также актер Зиновий Герт, также французский врач Шарль Николь. Герберт Уэллс, английский писатель и публицист. Джон МакАдам, шотландский инженер-дорожник. И, наконец, итальянский проповедник и общественный реформатор Джероламо Савонарола. Джероламо Савонарола. 1452 год рождения. Вот такие вот интересные люди родились в этот день. Если вы также в их числе, тоже у вас день рождения сегодня, 21-е, я напомню, значит, сегодня сентября, я поздравляю вас с этим праздником прекрасным, и надеюсь, что вы сегодня, ну, не то чтобы, там, не знаю, получите какое-то удовольствие от отмечания или еще что-то типа того. Нет, просто вы будете немножко, может быть, более счастливее, чем обычно, если такое возможно. Пусть будет так. Друзья, а вот отмечать будете вы или нет, это уже второй вопрос. Я считаю, надо ставить, в общем-то, вопрос именно таким образом. До 10 утра будем вместе, мы продолжаем. Всем привет, поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Такая актуальная тема в последнее время. Тема яблок, их очень много, говорят, уродилось этой осенью и будет еще. Значит, осенью жители Латвии начинают вывозить в лес яблоки, ветки, листья и другие садовые отходы. Однако такая уборка может серьезно навредить природе и обернуться штрафом. С наступлением осени в лесах, у дорог и на опушках все чаще появляются кучи садовых отходов. Яблоки, остатки овощей, сорняки, ветки, листья. В Латвии с Валстмежи напоминают, что выбрасывать биологические отходы в лес строго запрещено. Компания отмечает, что этой осенью столкнулись с необычайно большим количеством яблок, которые люди выбрасывают в лесу и возле дорог. По словам специалиста конторы по лесному хозяйству, специалиста Татьяны Исаки, ошибочно считать, что органические отходы не представляют опасности для природы. Вместе с садовыми отходами в лес могут попасть инвазивные виды растений, садовые вредители, болезни растений, которые представляют серьезную угрозу для лесной экосистемы. Кроме того, выброшенные фрукты и овощи привлекают диких животных в местах, где в естественных условиях они обычно не находятся. Подчеркивается, что подкормку диких животных лучше доверять охотничьим коллективам, которые знают соответствующие требования и правила. В компании также напоминают об ответственности за незаконный выброс отходов. Согласно части 2 статьи 43 закона об управлении отходами, за нарушение правил обращения с отходами, в том числе за выброс биологических отходов в непредназначенные для этого места, предусмотрен денежный штраф. И, внимание, штраф вот такого размера. Для физлиц это предупреждение или штраф от 70 до 1000 евро. Для юрлиц штраф от 50 до 560 штрафных единиц. А это, внимание, от уже 250 до 2800 евро. Таким образом, оставленные в лесу яблоки, ветки, листья или другие садовые отходы могут не только навредить природе, но и, в общем-то, опустошить ваш кошелек. И еще кое-что из мира штрафов. Значит, более 2500 человек уже потребовали компенсацию после утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения. Однако конкретную сумму получить непросто. Один из адвокатов объяснил, что именно придется доказывать, значит, пострадавшим. Значит, чтобы был моральный ущерб, на практике необходимо установить три обстоятельства. Сам факт нарушения. Должно быть установлено, что требования законодательства о защите данных действительно не были соблюдены. Значит, в случае ЦСДД это должно стать предметом проверки госинспекции по защите данных. Возникает второй вопрос. Теперь это причинно-следственная связь между ним и конкретным ущербом человека. Нужно доказать, что бессонница по ночам или еще что-то связано именно с этой утечкой данных. Третий этап. Значит, самое сложное, необходимо определить, насколько серьезные были переживания человека, да. Значит, амплитуда чрезвычайно широкая, говорит адвокат. И говоря о возможных выплатах, он сослался в том числе и на закон о возмещении ущерба, причиненного учреждениями госуправления. Закон предусматривает разные формы возмещения, от извинений до денежной компенсации. При меньшем размере ущерба выплата может составлять до 7 тысяч евро, а при большом до 10 тысяч евро. Значит, при этом он подчеркнул, что эти суммы не означают автоматически, что каждый пострадавший от утечки может рассчитывать на соответствующую выплату. Значит, заранее определить, сколько кто получит и получит ли вообще, в общем-то, невозможно. И я сейчас объявлю, это адвокат, которого зовут Салвадис Варпинш. А то услышит, скажет мои слова, значит, цитирует, а меня не называет. Вот такая вот история. Так что, если вы пострадали, вы тоже можете обратиться в правоохранительные органы. Друзья мои, но я все-таки желаю всем вам, чтобы штрафов в вашей жизни было как можно меньше, либо не было вообще. А для этого, ну, два варианта. Либо не нарушать правила, существующие законы, либо нарушать, но не попадаться. Какой выберете вы, решать вам, ну, или вашей, в общем-то, судьбе, да? Ну, шутка, конечно, я шучу, естественно, не подумайте ничего дурного. Я хочу, чтобы вы не нарушали правила закона, все будет хорошо. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри. Создан для семьи.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс – икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация – HBFLV и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Прогноз на сегодня. Овны. Положение светил располагает к карьерному росту. Крайне нежелательно уходить в отпуск в этот день. Необходимо проявлять себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои профессиональные качества и желание развиваться. Тельцы. Подходящий день для любых начинаний, особенно ремонта или путешествий. Тельцам будет сложно решиться на перемены. Повышенная тревожность, неуверенность в своих силах. То, с чем придется бороться. Близнецы. Вероятные изменения в отношениях в коллективе. Близнецам нужно быть сдержаннее, меньше общаться с людьми, которых они мало знают. Вечером могут посетить идеи, как реализовать свои амбиции, проводите время на свежем воздухе. Раки. Проведите день в комфортном режиме, чтобы избежать проблем со стороны здоровья. Можно строить планы, они окажутся удачными, приведут к успеху. Львы. Могут возникнуть трудности и преграды в делах. Чтобы их преодолеть, вам надо быть настойчивее. Привлекайте помощников, задействуйте свой природный шарм, умение организовать людей. Дева. Хороший день возможен, если проявить активность и заинтересованность. Медлительные девы могут наделать ошибок в работе, поссориться из-за недоразумение с близким человеком. Совет: составить список дел, найти время для спорта и встречи с друзьями. Весы. Если вы планируете что-то новое, самое время освободить для этого нового места. Займитесь уборкой, пересмотрите свой круг общения, уйдите с ненавистной работы. Будьте счастливее. Скорпионы. Важно не перегружаться на работе, быть осторожнее с руководством. Из-за вспыльчивости не исключены проблемы с карьерой и деньгами. Следует заняться медитацией, спа и массаж подойдут. Стрельцы. Активный день, непредвиденные события, неожиданные встречи, нерешенные проблемы. К счастью, положительная энергия станет, значит, способствовать быстрому решению всех трудностей. Козероги. Новые знакомства окажутся полезными. Оставайтесь открытыми для общения. Дела постарайтесь завершить пораньше. После обеда работоспособность низкая. Вечернее свидание подарит незабываемые эмоции и впечатления. Водолеи. Прекрасный день. Совершенно не подходит для работы. Водолеи рассеяны. Могут совершить серьезные ошибки. Хорошо бы взять отгул, съездить куда-нибудь отдохнуть с семьей. Рыбы. Может выдаться нервный день, работать, получать удовольствие от общения с дорогими людьми мешает внутреннее напряжение, эмоциональные перепады. Почувствовать себя лучше поможет употребление большого количества свежих ягод и фруктов. Будьте умеренны в еде, предпочитайте тишину громкой музыки. Облагородит внешний вид вас новая стрижка или завивка. Вот и весь эстетический звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
9: Что это было?
10: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
11: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: последних новостей.
1: Почти две трети семей в Латвии признаются, что с трудом сводят концы с концами. Особенно сложная ситуация остается в Латгале. Среди наиболее востребованных новых мер поддержки жители назвали бесплатное питание для детей. 67 почти процентов опрошенных семей сказали, что им удается с трудом свести концы с концами. Это Минблаг. Такой отчет дал о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 3-4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями, 20% с трудом, 12% подтвердили, что это доставляет большие трудности, а 29,6% указали, что в их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей, от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семьи является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов в Риге и Латгале. Довольна была примерно половина опрошенных, это 50,3% и 51,1% соответственно. А в Рижском регионе Земгала и Курзам этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса около 30% указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. Семьи. Значит, у 32% от 1000 до 2 на семью, а доходы свыше 2000 указали 19,6% опрошенных, а 19,7% решили не раскрывать карты. Значит, 82% поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми, и среди мер поддержки чаще всего пользовались поддержкой, значит, самоуправлений. 12% госсемейное пособие, чуть меньше, поддержка по месту работы еще меньше, удостоверение почетная семья, 8% использование остальных мер было менее активным. Автор оценки объясняет более узкой специфической целевой аудитории. Из возможных новых мер наибольшую поддержку получила бесплатное питание в детских садах. Поддержали почти 85% опрошенных. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов 82% почти поддержали. Высоко были оценены также возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким. Более широкая жилищная поддержка семей с детьми. Право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. Опрос проводился, кстати, зимой. В нем приняло участие 300 постоянных жителей Латвии. Ну и, в общем-то, тут же комментарий, значит, один из них: достаточно подойти к социальным домам, посмотреть, какие автомобили там припаркованы. Ну, имеется в виду, что хорошие или плохие, я немножко не могу понять. Ну, наверное, судя по всему, хорошие автомобили у тех людей, кто работает в социальных домах. Ну, вообще, в Латвии с автомобилями нет проблем, судя по всему. В Латвии преимущественно уже, по-моему, новые автомобили, неважно, какой марки. Сейчас, по-моему, все, плюс-минус, те, кто продается в Латвии, очень неплохо выглядят и неплохо их делают. Ну, вы знаете, я вот буквально в выходные ехал с одним таксистом, с моим знакомым, значит, и что-то мы разговаривали, значит, как жить. А может, всю ночь не торопить, да, как быть, и все сначала повторить. Вот сразу песня эта вспомнилась. Вот, он говорит, что чтобы, значит, жить нормально, нужно зарабатывать одному человеку примерно 3000 евро. И, значит, партнеру, ну, то есть, допустим, жене, ну, говорит, ну, можно чуть меньше. То есть, чтобы в общей сложности было 5, и тогда будет неплохо. При этом он не живет в столице, он живет, значит, в маленьком городке. Я послушал, я говорю, слушай, да, ты прав, я считаю, что это правда, да. Вот так, чтобы спокойно, легко, не напрягаясь, не шикуя, но не напрягаясь, такие деньги. Поэтому, когда я слышу про 1000 евро, я, честно говоря, не знаю, как на эти деньги можно прожить, особенно всей семье. Это мало реально. Хотя, конечно, скажу честно, действительно, зачастую деньги улетают на всякую ерунду, от которой можно вполне отказаться, и можно включить голову и немножко какие-то деньги где-то в общем и целом сэкономить. Вот такая система, такая история, друзья. Я желаю вам финансового благополучия, желаю вам радоваться жизни, потому что я знаю, сам по себе такое бывает периодически, что, значит, когда нет финансов, когда не поют романсы, конечно, и как-то жизнь уже не кажется такой радостной. Вот, поэтому, в принципе, это все напрямую связано. Но, однако, без денег жизнь тоже наверняка может быть. Вот, главное иметь все-таки какую-то, так сказать, силу своего характера. Вот. Всем вам удачи. Ну, сами понимаете, чего пожелаю. Финансового благополучия еще раз. И мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: К этой минуте завершился утренний час пик в латвийской столице, и хотя еще остаются некоторые очаги дорожной напряженности и есть несколько заметных заторов, в целом обстановка улучшается с каждой минутой. После 7 баллов на утреннем максимуме перед 9 часами в данный момент на монитор вернулась четверка, еще через полчаса ждем 3 балла, и наступает самая благодатная пора, чтобы с минимальными потерями по времени совершить необходимые поездки или куда-то отправиться по своим делишкам важнецким. Мы же обратим внимание на то, что продолжается акция безопасности движения под эгидой Road Poll. Она завершится завтра в полночь. Итоги будут подведены. А вот судя по сводкам, которые мы получаем от госполиции, на дорожной статистике это почти не отражается. За минувший уикенд с пятницы по понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 174 ДТП. В них пострадали 22 человека, в том числе пешеход, четверо на электрогаджетах и 6 велосипедистов. Патрульные составили 204 протокола, задержали, внимание, 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

0: еще двоих под воздействием наркотических веществ. Как следствие, 15 нарушителей пошли по уголовной статье. Девятерым помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у шестерых машины попросту конфисковали в пользу государства. Это инфо к размышлению. Мы же продолжаем двигаться только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Друзья мои, в завершении программы. Сегодня, между прочим, 21 сентября, понедельник. Завтра уже будет вторник, 22-го, но до этого еще далеко. В общем, я сказал исходные данные. В завершении сегодняшней программы, 21 сентября, такая очень интересная новость. Это не реклама, друзья, но я считаю, что люди должны знать. Юра Сперле вновь открыла свои двери в Юрмале, в Булдере. Это не шутка, это не шутка. Действительно, ресторан с таким названием открылся на проспекте Булдера в минувшую пятницу. Были VIP-гости. Среди гостей была замечена Лайма Вайкода, чья карьера была тесно связана с легендарным рестораном, который стоял, в общем-то, практически на побережье, на песке. Но нет, конечно, совершенно другой ресторан. Он находится, значит, дальше от первой линии, но тоже не очень далеко от моря. Но, тем не менее, в общем-то, просто название, как говорится, такое же, одноименное. Вот. Будут ли там танцевать? Ну, вряд ли. Судя по всему, места там немного. Вот. Но обещают балтийскую кухню и новое ее видение. Но, возможно, ресторан действительно станет таким крутым местом с качественной кухней для очень-очень-очень серьезных людей. Чем больше, я считаю, хороших мест, тем лучше. Я только за. Но, конечно, хотелось бы, вот, может быть, чтобы восстановили что-то, построили такое похожее. Вот. И прямо вот на море. Это, конечно, было бы прям круто-круто. Кстати, судя по исторической справке, в 2001 году полностью снесли здание легендарного Юра Сперле, открытого, значит, аж в 1965 году. Вот такие дела. Так что, кто, значит, заинтересовался, добро пожаловать в Визит Юрмала. Есть такой прекрасный сайт, там все написано. Юра Сперле, новый ресторан в Юрмале, в Булдере, в Латвии. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал Кирилл Низовцев. Завтра после 7 услышимся снова. Спасибо за внимание. Прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи в эфире, друзья мои. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет.
3: Про исследования.
1: В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. В северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу, «Мотылек».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии могут изменить правила оформления ДТП. Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала в первом чтении поправки к закону о дорожном движении. Главное изменение – четко прописать случай, когда после аварии водитель обязан сообщить в государственную полицию. Таких ситуаций будет несколько. Во-первых, если в ДТП пострадал человек. Во-вторых, если транспортному средству причинены существенные повреждения. Ну и в-третьих, если в аварии участвовали более двух машин. Кроме того, полицию нужно будет вызывать, если повреждено чужое имущество или автомобиль, владелец которого не находится на месте. Сообщить об аварии также потребуется, если пострадала дорожная инфраструктура или дикое животное. И еще один важный момент. Подозрение на то, что кто-то из водителей находится в состоянии алкогольного или другого опьянения. Ну и, наконец, обращаться в полицию придется, если участники ДТП не могут договориться о том, как именно произошла авария, или не могут согласовать ее схему. При этом правила хотят сделать более гибкими. Если в аварии участвует больше двух машин, но все водители согласны с обстоятельствам произошедшего, они могут оформить согласованное сообщение и уехать, если полиция не даст других указаний. Причем оценить ситуацию стражи порядка смогут дистанционно. То есть водитель сможет связаться с полицией, описать произошедшее, получить консультацию и понять, нужно ли ждать экипаж на месте. Поддельное моторное масло – одна из тех вещей, которые могут очень дорого обойтись автомобилисту. Причем самое неприятное – двигатель может несколько недель или даже месяцев работать вроде бы нормально, а повреждения в это время будут накапливаться. В подделке базовое масло может быть низкого качества, а необходимых присадок может просто не хватать. В результате детали двигателя хуже защищены от износа, внутри появляются отложения, а масляные каналы могут забиваться. Проблема может быть и в вязкости. Слишком жидкое масло при высокой температуре не создаст необходимую защитную пленку, а слишком густое зимой будет хуже циркулировать при запуске двигателя. И все же, как же распознать подделку? Первый сигнал – подозрительно низкая цена. Но ориентироваться только на нее нельзя. Поддельное масло могут продавать и по вполне обычной цене. Поэтому внимательно осмотрите канистру. Подозрения должны вызвать плохо сделанная крышка, поврежденная защитная лента, размытая печать, необычный шрифт, неправильный цвет упаковки или проблемы с номером партии. Но даже идеальная канистра еще не гарантирует подлинность. Подделать сегодня можно практически все. Поэтому главный совет специалистов – покупать масло у проверенного продавца и обращать внимание на происхождение продукта. Если продавец не может подтвердить, откуда получил масло, это уже серьезный повод насторожиться. Будьте внимательны. А знаете ли вы, как вообще появились правила дорожного движения? Оказывается, задолго до автомобилей. Еще в Древнем Риме существовали ограничения для повозок. По узким улицам в определенные часы им запрещали въезжать в центр города. А первые правила именно для автомобилистов начали появляться в конце 19-го, начале 20 века, когда машин на дорогах становилось все больше. Постепенно страны начали приводить дорожное движение в более понятной системе. Появились знаки, разметка, правила проезда перекрестков, приоритеты и светофоры. А один из главных людей в истории организации движения – Уильям Фелпс Ино, которого называют «отцом безопасности дорожного движения». В начале 20 века он предложил идеи, которые сегодня кажутся совершенно очевидными. Одностороннее движение, круговое движение, разделение транспортных потоков, дорожные знаки и регулирование перекрестков. Но самое удивительное, он вообще не умел водить автомобиль. При этом он наблюдал за хаосом на улицах Нью-Йорка и понял, что проблема не только в машинах, а в том, как организовано движение. В 1909 году он выпустил книгу «Правила дороги», в которой систематизировал свои идеи. Вот такой парадокс. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АБТ.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: В театре Чехова будет...
3: Тише!
2: Что такое?
3: По-русски об искусстве нельзя.
2: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
3: Что еще ты мне не скажешь?
2: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
3: Один за всех.
2: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
3: Цитаты и стихи можно?
4: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
3: Понравилось?
2: Поэт.
3: Где встретимся?
2: Встретимся в Чехове.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием, сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах, добавил Ринкевич.
2: Про профсоюзы.
1: Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. В северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда в доме становится прохладно, теплый пол – это одно из лучших решений для уюта и тепла. Но важно понимать не просто идею, а какие ошибки могут подпортить комфорт и долговечность системы. Один из первых вопросов – выбор типа системы. Есть маты, которые укладывают в плиточный клей. Маты дают быстрый прогрев и минимальный подъем уровня пола, но требуют хорошую теплоизоляцию и точные расчеты. Когда кабель заливают в стяжку, нужно дождаться полного высыхания перед включением, иначе можно повредить систему. Очень важно правильно рассчитать мощность и зону укладки. Теплый пол не должен идти под шкафами в местах, где стоит тяжелая мебель. Оставляйте чистую зону, по которой будет циркулировать тепло. Следующий ключевой момент – это терморегулятор и датчик температуры. Без надежного управления система будет перегреваться или остывать. Хороший термостат с точным датчиком пола позволяет поддерживать комфорт, температуру и экономить электроэнергию. Нельзя забывать про время включения системы. Сразу после монтажа толстую стяжку нельзя нагружать, иначе возникают трещины и подслабывание клея. Даже в повседневной эксплуатации не стоит держать систему постоянно на полной мощности. Использование программируемого режима позволяет экономить и продлевать срок службы. И еще один момент – разные системы под разные покрытия. Матовые системы чаще применяют под плитку, так как она проводит тепло. А под дерево нужно выбирать особо тонкие варианты или системы, которые допускают работу в сочетании с мягкими покрытиями. Когда все продумано, теплый пол становится почти незаметной частью дома и работает эффективно долгие годы.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт.
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину» с 21 сентября.

0: На ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про инициативы.
2: На портале общественных инициатив «Мана Балсалвая» собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумбарс. Он предлагает внести поправки в Сатворсма, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумбарс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70 экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов.
3: Про исследования.
2: В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, в северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте! Алсу «Мотылек».

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии могут изменить правила оформления ДТП. Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала в первом чтении поправки к закону о дорожном движении. Главное изменение – четко прописать случай, когда после аварии водитель обязан сообщить в государственную полицию. Таких ситуаций будет несколько. Во-первых, если в ДТП пострадал человек. Во-вторых, если транспортному средству причинены существенные повреждения. Ну и в-третьих, если в аварии участвовали более двух машин. Кроме того, полицию нужно будет вызывать, если повреждено чужое имущество или автомобиль, владелец которого не находится на месте. Сообщить об аварии также потребуется, если пострадала дорожная инфраструктура или дикое животное. И еще один важный момент. Подозрение на то, что кто-то из водителей находится в состоянии алкогольного или другого опьянения. Ну и, наконец, обращаться в полицию придется, если участники ДТП не могут договориться о том, как именно произошла авария, или не могут согласовать ее схему. При этом правила хотят сделать более гибкими. Если в аварии участвует больше двух машин, но все водители согласны с обстоятельствами произошедшего, они могут оформить согласованное сообщение и уехать, если полиция не даст других указаний. Причем оценить ситуацию стражи порядка смогут дистанционно. То есть водитель сможет связаться с полицией, описать произошедшее, получить консультацию и понять, нужно ли ждать экипаж на месте. Поддельное моторное масло – одна из тех вещей, которые могут очень дорого обойтись автомобилисту. Причем самое неприятное – двигатель может несколько недель или даже месяцев работать вроде бы нормально, а повреждения в это время будут накапливаться. В подделке базовое масло может быть низкого качества, а необходимых присадок может просто не хватать. В результате детали двигателя хуже защищены от износа, внутри появляются отложения, а масляные каналы могут забиваться. Проблема может быть и в вязкости. Слишком жидкое масло при высокой температуре не создаст необходимую защитную пленку, а слишком густое зимой будет хуже циркулировать при запуске двигателя. И все же, как же распознать подделку? Первый сигнал – подозрительно низкая цена. Но ориентироваться только на нее нельзя. Поддельное масло могут продавать и по вполне обычной цене. Поэтому внимательно осмотрите канистру. Подозрения должны вызвать плохо сделанная крышка, поврежденная защитная лента, размытая печать, необычный шрифт, неправильный цвет упаковки или проблемы с номером партии. Но даже идеальная канистра еще не гарантирует подлинность. Подделать сегодня можно практически все. Поэтому главный совет специалистов – покупать масло у проверенного продавца и обращать внимание на происхождение продукта. Если продавец не может подтвердить, откуда получил масло, это уже серьезный повод насторожиться. Будьте внимательны. А знаете ли вы, как вообще появились правила дорожного движения? Оказывается, задолго до автомобилей. Еще в Древнем Риме существовали ограничения для повозок. По узким улицам в определенные часы им запрещали въезжать в центр города. А первые правила именно для автомобилистов начали появляться в конце 19-го, начале 20 века, когда машин на дорогах становилось все больше. Постепенно страны начали приводить дорожное движение в более понятной системе. Появились знаки, разметка, правила проезда перекрестков, приоритеты и светофоры. А один из главных людей в истории организации движения – Уильям Фелпс Ино, которого называют «отцом безопасности дорожного движения». В начале 20 века он предложил идеи, которые сегодня кажутся совершенно очевидными. Одностороннее движение, круговое движение, разделение транспортных потоков, дорожные знаки и регулирование перекрестков. Но самое удивительное, он вообще не умел водить автомобиль. При этом он наблюдал за хаосом на улицах Нью-Йорка и понял, что проблема не только в машинах, а в том, как организовано движение. В 1909 году он выпустил книгу «Правила дороги», в которой систематизировал свои идеи. Вот такой парадокс. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Более 30 лет они показывают.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Ригас Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Ригас Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы.
3: Про законы.
1: После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. В северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Автобусная остановка.
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Осторожно, горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Интересный факт.
1: Одна из самых больших дорожных пробок за всю историю использования человеком автомобиля образовалась в Нидерландах из-за гололеда. Общая длина заторов составила 975 километров.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии на большей части территории страны кратковременные дожди. Местами возможны гроза и сильные ливни. Временами сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, северо-западный до 8 метров в секунду, местами на побережье и под грозовыми облаками, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла. В Риге сквозь облака будет светить солнце. Временами возможен дождь и грозы. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига, Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Рейви. Медленно уходит осень.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф в исполнении Джуда Лоу пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

0: ты не забывай отца, звони.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием, сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах, добавил Ринкевич.
2: Про профсоюзы.
1: Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организаций транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди. В северных регионах возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Рад приветствовать всех, кто сейчас с нами. Меня зовут Владимир Тинов. В приемниках звучит Авторадио, а на календаре 21 сентября. И много приятных событий в жизни наших слушателей, которые мы все вместе отметим в программе по заявкам только для вас. Послания, письма, весточки, посылки, бандерольки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А мы начинаем с музыкальной заявки нашей слушательницы Людмилы. Всем она пожелала в пасмурный и дождливый день не грустить, а быть на позитиве, для чего и предлагает послушать песню Тома Джонса «Секс-бомб». Ну, секс-бомб так секс-бомб. Хорошо у нас, весело и с огоньком программа начинается. Вам, Людмила, в свою очередь пожелаем отличного настроения и спасибо за чудесный музыкальный выбор.

Программа «Заявка только для вас», к вашим услугам, друзья. Мы получили послание от Олега. Он пишет: «Добрый день, Авторадио. 20 сентября нашей маме и бабушке Пауковой Любови Александровне, а также ее сестре Анне Александровне Кайриш, исполнилось 80 лет. С юбилеем вас, наши дорогие! Желаем вам крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Это сердечно поздравили дети и внуки». Поставьте, пожалуйста, песню Вахтанга Кикабидзе, а если можно будет поставить еще одну, то пусть это будет «Мама Люба» группы «Серебро», ведь они у нас две горячо любимые бабушки. Вот хотелось бы узнать, кто из них любит Вахтанга Кикабидзе, а кто группу «Серебро». Ну что ж, давайте так, сейчас слушаем Вахтанга, а после рекламы зажжем с мамой Любой. С праздником и прекрасным юбилеем вас, Любовь Александровна и Анна Александровна!

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто-часто. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецей АБТ.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Наши постоянные слушатели и добрые друзья, швейный коллектив из Елговы, неделю начинает с праздника. Добрый день, Владимир и Авторадио. Наш дружный коллектив поздравляет Елену Борис с днем рождения. Коллеги обаятельные, безумно привлекательные и очень работящие, на месте не сидящие, шлем кучу поздравлений, а повод – день рождения. И нужно жить, блистая, взахлеб любить, мечтая, быть звонкой, креативной, по-прежнему активной, пусть счастье будет вечным и чтобы с нами была еще долго-долго. Сейчас танцуют все, и в первую очередь Елена прекрасная из замечательного коллектива «Сиа Бенелюкс Елгова». И ловите песенку застольную про день рождения, про все хорошее, про все веселое и доброе.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. Сынок.

0: Только на Більшосервіс ЛВ.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

Народная передача «Только для вас» идет своим поздравительным чередом, и следующая весточка прилетела из Юрмалы. Уважаемая радиостанция «Авторадио», сегодня 21 сентября у Александра и Анны, живущих в Кемере, золотой юбилей – 50 лет со дня свадьбы. От всей души поздравляем вас с этой красивой датой. Желаем великолепного самочувствия, бодрости, уюта, здоровья, тепла и счастья. Вы две половинки прекрасной семьи, в которой есть нежность, любовь и внимание. Так бережно чувства храните свои, друг другу доверив мечты и желания. Это поздравили родные, близкие и друзья. А для полного ощущения праздника к вам, Александр и Анна, улетает в Кемере музыкальный подарок от Николая Баскова. Поздравляем вас с красивой датой, с золотым свадебным юбилеем!

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: продажи на Билишу-сервис ЛВ.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще

Это прекрасно, друзья, когда музыка создает настроение в эфире любимого радио, невзирая на погоду за окном. Нам пишет Ольга. Привет, Авторадио и ведущий Владимир. Всем слушателям тоже большой привет. Если можно, хотелось бы послушать дуэт Эроса Рамазотти и Тины Тернер. Это было бы просто замечательно. Но именно так все и будет. Ольга, вот недавно выполняли заявку на дуэт Эроса и Шер, а вот теперь Рамазотти и Тина Тернер. Чем не эффектная концовка нашей замечательной передачи «Только для вас», которую продолжим завтра, на том же месте, в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про лекарства.
1: Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного в нелегальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения.
2: Про инициативы.
1: На портале общественных инициатив Manabals.lv собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте! Алсу, «Мотылек».

0: Реклама.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии могут изменить правила оформления ДТП. Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала в первом чтении поправки к закону о дорожном движении. Главное изменение – четко прописать случай, когда после аварии водитель обязан сообщить в государственную полицию. Таких ситуаций будет несколько. Во-первых, если в ДТП пострадал человек. Во-вторых, если транспортному средству причинены существенные повреждения. Ну и в-третьих, если в аварии участвовали более двух машин. Кроме того, полицию нужно будет вызывать, если повреждено чужое имущество или автомобиль, владелец которого не находится на месте. Сообщить об аварии также потребуется, если пострадала дорожная инфраструктура или дикое животное. И еще один важный момент. Подозрение на то, что кто-то из водителей находится в состоянии алкогольного или другого опьянения. Ну и, наконец, обращаться в полицию придется, если участники ДТП не могут договориться о том, как именно произошла авария, или не могут согласовать ее схему. При этом правила хотят сделать более гибкими. Если в аварии участвует больше двух машин, но все водители согласны с обстоятельствам произошедшего, они могут оформить согласованное сообщение и уехать, если полиция не даст других указаний. Причем оценить ситуацию стражи порядка смогут дистанционно. То есть водитель сможет связаться с полицией, описать произошедшее, получить консультацию и понять, нужно ли ждать экипаж на месте. Поддельное моторное масло – одна из тех вещей, которые могут очень дорого обойтись автомобилисту. Причем самое неприятное – двигатель может несколько недель или даже месяцев работать вроде бы нормально, а повреждения в это время будут накапливаться. В подделке базовое масло может быть низкого качества, а необходимых присадок может просто не хватать. В результате детали двигателя хуже защищены от износа, внутри появляются отложения, а масляные каналы могут забиваться. Проблема может быть и в вязкости. Слишком жидкое масло при высокой температуре не создаст необходимую защитную пленку, а слишком густое зимой будет хуже циркулировать при запуске двигателя. И все же, как же распознать подделку? Первый сигнал – подозрительно низкая цена. Но ориентироваться только на нее нельзя. Поддельное масло могут продавать и по вполне обычной цене. Поэтому внимательно осмотрите канистру. Подозрения должны вызвать плохо сделанная крышка, поврежденная защитная лента, размытая печать, необычный шрифт, неправильный цвет упаковки или проблемы с номером партии. Но даже идеальная канистра еще не гарантирует подлинность. Подделать сегодня можно практически все. Поэтому главный совет специалистов – покупать масло у проверенного продавца и обращать внимание на происхождение продукта. Если продавец не может подтвердить, откуда получил масло, это уже серьезный повод насторожиться. Будьте внимательны. А знаете ли вы, как вообще появились правила дорожного движения? Оказывается, задолго до автомобилей. Еще в Древнем Риме существовали ограничения для повозок. По узким улицам в определенные часы им запрещали въезжать в центр города. А первые правила именно для автомобилистов начали появляться в конце 19-го, начале 20 века, когда машин на дорогах становилось все больше. Постепенно страны начали приводить дорожное движение в более понятной системе. Появились знаки, разметка, правила проезда перекрестков, приоритеты и светофоры. А один из главных людей в истории организации движения – Уильям Фелпс Ино, которого называют «отцом безопасности дорожного движения». В начале 20 века он предложил идеи, которые сегодня кажутся совершенно очевидными. Одностороннее движение, круговое движение, разделение транспортных потоков, дорожные знаки и регулирование перекрестков. Но самое удивительное, он вообще не умел водить автомобиль. При этом он наблюдал за хаосом на улицах Нью-Йорка и понял, что проблема не только в машинах, а в том, как организовано движение. В 1909 году он выпустил книгу «Правила дороги», в которой систематизировал свои идеи. Вот такой парадокс. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральной частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шапке мостиком по темной переулке.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил в понедельник мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Как сообщилось в конкурсе на реконструкцию, победило объединение предприятий, предложившее выполнить работы за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части моста, замену вант и создание отдельных зон передвижения для пешеходов и велосипедистов.
2: Про инициативы.
1: На портале общественных инициатив собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представители инициативы предлагают внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что число 70 выбрано для того, чтобы с учетом сокращения численности населения примерно сохранить такое же соотношение числа жителей или на одного депутата, какое было в Латвии в 1993 году, когда в стране проживало около 2 миллионов 600 тысяч человек, а в Сейме было 100 депутатов. В свою очередь, в начале 2026 года численность населения составляла 1 миллион 845 тысяч человек, а число депутатов по-прежнему 100. В качестве преимуществ меньшего числа депутатов автор инициативы называет большую индивидуальную ответственность и заметность депутатов, потенциально меньшую раздробленность и более легкое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный ритм работы парламента. Еще одним аргументом названа экономия бюджета. Указывается, что при сокращении числа депутатов до 70, экономия только на основных зарплатах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год.
2: Про погоду.
1: На этой неделе в Латвию, скорее всего, придут циклоны с сильным дождем, но в последние дни сентября, начале октября, возможно, бабье лето, прогнозируют синоптики. Под влиянием первого циклона во второй половине дня во вторник дождь достигнет Латгала с юго-востока. В среду на большей части страны временами будет идти дождь. Температура воздуха не превысит плюс 12, плюс 17 градусов. Ожидается, что в четверг придет второй циклон, который будет значительно сильнее и будет влиять на погоду вплоть до субботы. Этот циклон местами может принести очень сильные осадки, количество которых достигнет месячной нормы. Интенсивный дождь ожидается на обширной территории, местами возможно затопление низин. Ливни прогнозируются во всем бассейне Даугавы, поэтому в конце сентября, начале октября значительно увеличится приток воды на даугавских гидроэлектростанциях. Циклон принесет также порывистый ветер. Во время дождя даже в середине дня температура воздуха местами сохранится около плюс 10. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно текущим прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября на погоду будет влиять антициклон, а самые солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие 4 недели ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие 3 недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: В театре Чехова будет...
5: Тише!
4: Что такое?
5: По-русски об искусстве нельзя.
4: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
5: Что еще ты мне не скажешь?
4: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
5: Один за всех.
4: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
5: Цитаты и стихи можно?
6: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
5: Понравилось?
4: Поэт.
5: Где встретимся?
4: Встретимся в Чехове.
7: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
8: Через 100 метров. Поверните налево.
9: Налево? Ну там же тупик!
10: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
11: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс – икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация – HBFLV и Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Женщины в Формуле-1.
1: В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году итальянка Лелла Ломбарди сумела в одном из гран принабрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможно, в западной и центральной частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АВТ.
0: 29 января. Шуми-арена. Скрытый.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: наших друзей и водителей, которым не безразлично, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. Водитель такси Александр Рязанов обнаружил новое место дорожных работ. Это участок между бульваром Райниса и Вантовым мостом, где в каждом направлении было перекрыто по одной полосе. Левая в сторону моста и правая в направлении центра. Сами понимаете, что на Валдемара, одной из самых загруженных улиц в центре, а также на прилегающих, ожидаются пробки. Монитор уже дает получасовой затор. Имейте это в виду и лучше объезжайте. Мы продолжим следить за ситуацией и просим неравнодушных водителей сообщать обо всем, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Что касается общей обстановки, она уже сложная. После 16 часов на мониторе появились 6 баллов, и на сегодня это, конечно, не предел. Меня зовут Владимир Тин. Следите за знаками и изменениями в организации движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом сезоне планируется закупить больше вакцин от гриппа. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государство планирует закупить 148 336 доз вакцины против гриппа на сезон 2026-2027 года. Это на 9216 доз или 6,6% больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне. Как сообщила Национальная служба здравоохранения, на закупку вакцин в этом сезоне планируется выделить 2 482 959 евро без учета налога на добавленную стоимость. В прошлом сезоне гриппа государство первоначально закупила 133 120 доз вакцины, позже было закуплено еще 6 тысяч доз. Национальный институт общественного здравоохранения организовал открытый тендер «Поставка вакцин против гриппа». По результатам закупки на сезон гриппа 2026-27 планируется закупить 70 900 доз вакцин против гриппа, 74 716 доз вакцин против гриппа для лиц старше 60 лет, а также 2720 доз интраназальных вакцин против гриппа, предназначенных для детей до 2 лет.
2: Про Ригу.
1: Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил мэр Риги Вейс Торс Кленбергс. В настоящее время планируется, что движение по временному мосту будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Кленбергс сообщил, что стоимость временного моста может составлять около 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда. Кто и в какой степени покроет расходы на установку временного моста, Кленбергс намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром финансов. Впоследствии такой мост можно использовать в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд, отметил мэр. Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулинш сообщил, что в настоящее время еще изучаются возможности, где именно мог бы находиться временный мост. Однако он определенно будет расположен вблизи Вантового моста. Также изучается, можно ли будет пустить по временному мосту общественный транспорт, но пока ясности по этому вопросу нет. Согласно данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают от 55 до 60 тысяч транспортных средств. При этом в час пик около 4500. Каждый рабочий день по мосту также проходит 759 рейсов общественного транспорта Рига-Сатекс, перевозящих более 20 тысяч пассажиров, поэтому самоуправление проводит детальные исследования транспортных потоков.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу «Мотылек».

0: Автомонитор.
1: Понедельник – день нелегкий и непростой, как известно из поговорки. Сегодня это находит свое отражение в вечерний час пик в латвийской столице. Главная проблема, о ней сообщил и прислал видео водитель такси Александр Рязанов, это участок на улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста, где из-за дорожно-ремонтных работ перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Правая в сторону центра и левая в направлении Пардаугавы. Пробка на Валдемара уже превысила 40 минут, продолжает расти. Так что настоятельно рекомендуем сюда не ездить, а найти другой, более оптимальный маршрут. 7 баллов на мониторе в среднем по городу – это еще, похоже, не все, потому что в течение ближайшего получаса заторы будут прибавлять. Ну а пробка на Валдемара и прилегающих улицах серьезно усугубляет ситуацию. Всем пожелаем благоразумия и терпения. Встречаемся на другом берегу. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и хорошего вечера. С вами «Любимое радио».
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри. Создан для семьи.
6: Āzijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии могут изменить правила оформления ДТП. Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала в первом чтении поправки к закону о дорожном движении. Главное изменение – четко прописать случай, когда после аварии водитель обязан сообщить в государственную полицию. Таких ситуаций будет несколько. Во-первых, если в ДТП пострадал человек. Во-вторых, если транспортному средству причинены существенные повреждения. Ну и в-третьих, если в аварии участвовали более двух машин. Кроме того, полицию нужно будет вызывать, если повреждено чужое имущество или автомобиль, владелец которого не находится на месте. Сообщить об аварии также потребуется, если пострадала дорожная инфраструктура или дикое животное. И еще один важный момент. Подозрение на то, что кто-то из водителей находится в состоянии алкогольного или другого опьянения. Ну и, наконец, обращаться в полицию придется, если участники ДТП не могут договориться о том, как именно произошла авария, или не могут согласовать ее схему. При этом правила хотят сделать более гибкими. Если в аварии участвует больше двух машин, но все водители согласны с обстоятельствами произошедшего, они могут оформить согласованное сообщение и уехать, если полиция не даст других указаний. Причем оценить ситуацию стражи порядка смогут дистанционно. То есть водитель сможет связаться с полицией, описать произошедшее, получить консультацию и понять, нужно ли ждать экипаж на месте. Поддельное моторное масло – одна из тех вещей, которые могут очень дорого обойтись автомобилисту. Причем самое неприятное – двигатель может несколько недель или даже месяцев работать вроде бы нормально, а повреждения в это время будут накапливаться. В подделке базовое масло может быть низкого качества, а необходимых присадок может просто не хватать. В результате детали двигателя хуже защищены от износа, внутри появляются отложения, а масляные каналы могут забиваться. Проблема может быть и в вязкости. Слишком жидкое масло при высокой температуре не создаст необходимую защитную пленку, а слишком густое зимой будет хуже циркулировать при запуске двигателя. И все же, как же распознать подделку? Первый сигнал – подозрительно низкая цена. Но ориентироваться только на нее нельзя. Поддельное масло могут продавать и по вполне обычной цене. Поэтому внимательно осмотрите канистру. Подозрения должны вызвать плохо сделанная крышка, поврежденная защитная лента, размытая печать, необычный шрифт, неправильный цвет упаковки или проблемы с номером партии. Но даже идеальная канистра еще не гарантирует подлинность. Подделать сегодня можно практически все. Поэтому главный совет специалистов – покупать масло у проверенного продавца и обращать внимание на происхождение продукта. Если продавец не может подтвердить, откуда получил масло, это уже серьезный повод насторожиться. Будьте внимательны. А знаете ли вы, как вообще появились правила дорожного движения? Оказывается, задолго до автомобилей. Еще в Древнем Риме существовали ограничения для повозок. По узким улицам в определенные часы им запрещали въезжать в центр города. А первые правила именно для автомобилистов начали появляться в конце 19-го, начале 20 века, когда машин на дорогах становилось все больше. Постепенно страны начали приводить дорожное движение в более понятной системе. Появились знаки, разметка, правила проезда перекрестков, приоритеты и светофоры. А один из главных людей в истории организации движения – Уильям Фелпс Ино, которого называют «отцом безопасности дорожного движения». В начале 20 века он предложил идеи, которые сегодня кажутся совершенно очевидными. Одностороннее движение, круговое движение, разделение транспортных потоков, дорожные знаки и регулирование перекрестков. Но самое удивительное, он вообще не умел водить автомобиль. При этом он наблюдал за хаосом на улицах Нью-Йорка и понял, что проблема не только в машинах, а в том, как организовано движение. В 1909 году он выпустил книгу «Правила дороги», в которой систематизировал свои идеи. Вот такой парадокс. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможно, в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
8: Через 100 метров поверните налево.
9: Налево? Но там же тупик!
10: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
11: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid E-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under.

0: только на Бельшосервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

Земли, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти 70% жителей Латвии не смогли бы отличить поддельное лекарство от настоящего. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее ли перед ними лекарство или подделка. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что смогли бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. Исследование выявило и другую проблему. 34% жителей Латвии вообще не знакомы с понятием «поддельные лекарства». Особенно неожиданными оказались результаты среди молодых взрослых. В возрастной группе от 25 до 34 лет о такой угрозе не знают 49% опрошенных, практически каждый второй. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств считают, что недостаток информации увеличивает риск стать жертвой нелегальных продавцов, особенно когда человек самостоятельно ищет в интернете необходимое лекарство подешевле. Подделка при этом может оказаться внешне неотличимой от настоящего препарата, но содержать неправильную дозировку действующего вещества, другие компоненты или вещества неизвестного происхождения. Более 80% респондентов признались, что опасались бы купить поддельный препарат, приобретая лекарства вне лицензированных аптек. Однако 11%, примерно каждый девятый опрошенный, заявили, что такая возможность их не беспокоит. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Покупатель не может достоверно знать его происхождение, состав, а использование такого средства способно нанести серьезный вред здоровью. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Именно легальная система поставок позволяет проверить подлинность препарата.
2: Про почту.
1: Латвийская почта выпустит почтовый блок, посвященный Ульяне Семеновой, одной из самых известных спортсменок Латвии и легенде мирового баскетбола. Новый выпуск войдет в серию «Легенды латвийского спорта», а его презентация состоится 22 сентября в Латвийском спортивном музее в Риге. Выбор даты связан не только с выпуском марок. В сентябре на экраны выходит художественный фильм «Уля», посвященный жизни и спортивной карьере Семеновой. Таким образом, имя знаменитой баскетболистки – одновременно окажется в центре внимания и в кино, и в новом филателистическом выпуске. Первый день выпуска пройдет 22 сентября в Латвийском спортивном музее. Специальное гашение будет доступно с 10 до 15 часов, а презентация почтового блока начнется в 12 часов. Посетителям также расскажут о создании выпуска и спортивном наследии Семеновой. Тираж почтового блока составит 4000 экземпляров, специального конверта – 500 экземпляров.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Начали выпуск сообщения от Алексея Счастливчика о ДТП на 16.30. Однако инфо еще может быть актуальна, так что будьте внимательны и аккуратны. Причем не только на Островном мосту. Аварий много. Несмотря на то, что продолжается неделя безопасности движения Роудпол, кстати, она завершится завтра в полночь, по Риге за минувший уикенд с пятницы по воскресенье было зарегистрировано 174 ДТП. В них пострадали 22 человека, в том числе 6 велосипедистов и 4 на электрогаджетах. Патрульные составили 204 протокола, задержали 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, плюс двоих, находившихся под воздействием наркотических веществ. Как следствие, 15 нарушителей пошли по уголовной статье, 6 машин конфискованы. Что касается общей обстановки, на максимуме около половины шестого было 8 баллов, 74 пробки и затора. К этой минуте показатели снизились почти наполовину, вот-вот на монитор вернутся 4 балла. Самое сложное место в городе – участок на улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста, где из-за дорожно-ремонтных работ перекрыто по одной полосе в каждом направлении – правая в сторону центра и левая в направлении Вантового моста. Пробка на Валдемарова превышала 40 минут, но к этой минуте она значительно сократилась минут до 15. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и будьте на дорогах внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.

0: Интересный факт. Land Rover.
1: Слово «Land» в названии автомобиля Toyota Land Cruiser компания Toyota позаимствовала у названия другой марки – Land Rover. А до этого Land Cruiser назывался Toyota Jeep. Японцы считали, что слово «джип» обозначает тип автомобиля. Хотя на самом деле «джип» — это торговая марка, которая принадлежала компании Chrysler.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы наконец-то сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я.

из нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе?

0: Красная остановка.
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия».
6: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига, Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Только позови.

0: Реклама.
1: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит»
2: в рамках большого

0: rti.gov.lv.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
2: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место –

ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки, я люблю.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет, такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф в исполнении Джуда Лоу пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Интересный факт. Овальные колеса.
1: Вам никогда не доводилось видеть старинные фотографии автомобилей? Если да, то вы могли заметить, движущиеся автомобили на снимках получались с овальными колесами. Это было связано со скоростью работы фотокамер. Однако тогда это воспринимали как благо. Считалось, что такие снимки идеально передают стремительность и скорость. Позже художники комиксов и мультфильмов переняли эту особенность и стали изображать автомобили с овальными колесами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральной частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: по мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. Служебный роман.
2: Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут? Ну, ты давай, знакомь меня. Я теперь женщина одинокая.
3: Вера, зайдите ко мне. Захватите почту.
4: Вера, вы все про всех знаете.
2: Такая профессия.
4: Что вы знаете о Новосельцеве?
2: Недотепа. Холостяк с двумя детьми. Вы Лизу Леонтьеву помните из строительного отдела? Она сейчас у нас не работает.
4: Нет, честно говоря, не помню.
2: Ну вот она была его женой, родила ему двух детей, а потом закрутила. Угу.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.

Я для тебя не буду звезды хватать в охапке.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Кажется, сейчас в творческой жизни Алсу началась новая глава. Певица много записывается, экспериментирует и все чаще радует поклонников премьерами. Этот год получился особенно насыщенным. Алсу успела поработать с группой «Айола». Затем вновь встретилась в студии с Игорем Крутым и представила песню «Мама не знает». А теперь появилась еще одна новинка – песня «Мотылек». После больших перемен в жизни певицы это звучит особенно символично. Алсу явно не собирается останавливаться и продолжает открывать новую страницу своего творчества. Встречайте, Алсу «Мотылек».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможно, в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

Авторадио Латвия. Живой звук. Макс Барских. Туманы. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Спасение коал.
1: В Австралии для предотвращения гибели коал под колесами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральной частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юлиана Караулова. «Ты не такой». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы возможны в западной и центральных частях страны. В восточной части образуется туман. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами дожди, ветер северный северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер северный северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

рукой по почтовому ящику будешь. И опять ничего, и опять, как всегда, пустота. Знать напрасно ты душу и сердце надеждой изводишь. А ведь думала, что будет весточка наверняка. Знать, опять будут дни проходить и томить ожиданием.

глаза закрой, представь, что я с тобой. Не уснешь, и слеза пропитает опять всю подушку. Знаю, трудно одной, там на воле тебе без меня. Ты поверь, я писал к твоему дню рождения, но, видать, по всему затеряли.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Не плачь, Алиса. Живое выступление 2018 года.
1: Ой, знакомое вступление.

Но потом, конечно, мы не слышим вас! Ну и наконец, мы не видим ваши руки. Ну так, чтобы два раза не вставать. Вот. Ребят, спасибо. Вы сделали невероятное.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих машинах.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

выплакался весь под солнцем в абажуре. Отцвел бумажный куст,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.